0: размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.

0: Касину Кай. Выгодные цены каждый день. Офисный стол Домолетти 69,99. Компьютерный стол Домолетти 49,99. Коробка для хранения вещей Курвер 4,5 литра. Всего евро 99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
1: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Дрогос скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Дрогос. Почувствуй красоту.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, евро 79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 15,99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Лидл Плюс 69 центов. Лидл стоит того.

0: 12А.
1: Размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Латвия Смайзник Слил Майзе» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Лейл Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейл Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Kad vajag tik daudz, vari taupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
4: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus €39. Свиной карбонат 700 грамм €4.39. И свинина в собственном соку по-английски 300 грамм с Lidl Plus €79. Lidl. Стоит!

0: включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl стоит того.
1: В детском отделе Sky & More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky & More Kids, улица Донтас, 19А.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?

0: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Толмец, давай.
2: Хорошие цены в магазинах «Лац». Вареные свиные сардельки в натуральной оболочке 1 килограмм от Forever's 3 евро и 79 центов. Сметана Valmiera 15 или 20% 450 граммов 1 евро и 49 центов. Персики в сиропе Гардеган 300 граммов 2 евро и 99 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии.
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
4: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Аэрогриль стандарт 8 литров 59,99. Стиральная машина LG 9 килограммов 329 евро. Морозильник Горенье объемом 186 литров 289 евро. Казино Кай. Предложение действует в магазинах Казино Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.

0: Rimi veikalos. Līdz 24. augustam persiki 1,79 eiro kilogramā. Cūkašķiņķa šašliks ar sīpoliem Rimi 1 kilograms 4,49 eiro. Armands Rimi karti dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 eiro. Rimi.
1: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA.lv.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus €39. Свиной карбонат 700 грамм 4,39. И свинина в собственном соку по-английски 300 грамм с Lidl Plus €79. Lidl стоит того!
3: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
7: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 августа особые цены с Мего Драукс. Творог Жемайтиус 3,99 и яйца Балтикова 18 штук 2,99. Мего Драукс для друзей дружеские цены.

субботу ожидается дождливый день. Самые обильные осадки выпадут в западной и центральной части Латвии, тогда как Латгала достанется меньше дождей. Воздух днем прогреется до 16 градусов тепла. Предстоящий шторм может нанести наибольший ущерб Риге и западной части Видзема. Вечером субботы в столице ожидаются порывы ветра до 30 метров в секунду, а на морском побережье до 35. Уже днем в воскресенье шторм начнет постепенно ослабевать, и скорость ветра в порывах, скорее всего, не превысит 20 метров в секунду. Предстоящий циклон уже называют необычно мощным для конца лета. All-time favorites.

0: свежее и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus €39. Свиной карбонат 700 грамм 4,39. И свинина в собственном соку по-английски 300 грамм с Lidl Plus €79. Lidl стоит того.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Хорошие цены в магазинах Lutz. Копченые колбаски Меднеку без оболочки 1 килограмм от Forever's 4,69 €. Натуральная минеральная вода Мангали, определенные виды 1,5 литра 49 центов. В магазинах Lutz по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом в Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете Lutz.lv.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland

0: Портланд, эйси пирмайс.
1: Металлолом стал медставай, много денег выручай. Металлолом стал медставай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи.

Большинство автолюбителей Латвии, 69%, говорят, что их бесят медленные водители на дорогах. Меньшая часть, 15% опрошенных, указали, что не испытывают к ним раздражения. Также автолюбители отметили, в каких дорожных ситуациях медлительность других водителей больше всего раздражает. Например, при перестроении. Когда они занимают крайний левый ряд и ползут с той же скоростью, что и автомобиль справа, либо лезут в левый ряд при свободном праву. Автолюбители разделяют медленных водителей на два типа. Новички, которые боятся ехать быстро, и водители со стажем. Так ничему и не научившись. Вторые раздражают, естественно, больше. Их называют главной помехой на дороге. Они не понимают и при этом что-то строят из себя. Это они обычно ползут перед зеленым светофором вместо того, чтобы прибавить. Собирают всех за собой и потом всегда проскакивают перекресток на желтый. Возмущаются некоторые латвийцы.

0: названы бюджетные автомобили, которые без серьезных поломок способны проехать более 400 тысяч километров. На вторичном рынке среди машин B-класса особо выделяются Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Эти два автомобиля выглядят наиболее надежными. Технически эти два авто – братья-близнецы. Самая надежная связка – атмосферный двигатель 1,6 литра в паре с классической автоматической коробкой передач. От турбомоторов и роботизированных коробок лучше отказаться. Они требуют больших вложений и чаще ломаются. Ресурс машин составляет 400-500 тысяч километров. Правда, это не единственные варианты. Обратить внимание стоит и на Hyundai Solaris с Kia Rio, выпуск которых начинается с 2015 года. Для них эксперты рекомендуют комбинацию 1,6-литрового атмосферного двигателя с 6-ступенчатой АКП. Перед покупкой обязательно нужно проверить мотор. У корейских двигателей встречаются задиры – канавки на стенках блока цилиндров, из-за которых растет расход масла. Ресурс у таких машин – 400 тысяч километров.
1: Top Music. Песня из Top 20.
2: Это Top 20. Top Radio. Бронзовый призер этой недели.

0: Сергей Литвинов. И «Автоклуб».
1: Сегодня обсудим, при каких неисправностях при достижении 90 км в час возникает вибрация на руле. Появление такого симптома часто заставляет водителя врасплох, хотя механика явления довольно прозрачна. Колесо перестает вращаться ровно, и этот дисбаланс мгновенно ощущается на руле. Правила дорожного движения относят подобное состояние к неисправностям рулевого управления. Игнорировать тряску нельзя, а дальнейшее движение разрешено лишь до места ремонта или ближайшей стоянки. Откладывать диагностику тоже не стоит. Страдает не только комфорт, но и выходит из строя рулевая рейка, подшипники, ступицы и другие узлы. Если дефект появляется сразу после переобувки, впору рассматривать человеческий фактор. Недотянутые болты или плохо зачищенная от грязи и коррозии привалочная плоскость ступицы – верный путь к перекосу. Диск прилегает криво, и компенсировать это грузиками, увы, не выйдет. Иногда мастера забывают о центрирующем кольце от старого комплекта. Ситуация, с которой сталкивались многие. Зато такие просчеты вычисляются быстрее всего. Хотя есть и куда более неприятный сценарий – попадание в глубокую выбоину на асфальте. Если вибрация возникла внезапно после попадания в глубокую яму, скорее всего, нарушена геометрия диска или поврежден корд покрытия. В таких случаях обычная балансировка не поможет. Потребуется либо правка диска, либо полная замена резины из-за образования грыжи. Иной природы биения наблюдается на машинах с солидным пробегом за 1500-1500 километров, когда автомобиль эксплуатировался без видимых форс-мажоров. Тут виноваты естественный износ и банальное налипание грязи. Внутренняя сторона диска со временем обрастает слоем засохшей земли, масса которого может достигать пары десятков килограммов. Вмятины на ободах или характерные вздутия, грыжи на боковинах не заметить трудно. Но если внешние колеса выглядят целыми, гадать бессмысленно, нужна практическая проверка. Интересно, что первопричиной циклической дрожжи на руле детали ходовой части сами по себе становятся нечасто. Зато разболтанные рулевые наконечники, шаровые опоры или сайлент-блоки превращаются в мощные резонаторы. При наличии люфта даже микроскопический дисбаланс колеса усиливается и ощущаются как назойливые удары, от которых не имеют руки. Отсюда и классическая ошибка. Устраняешь вибрацию, но не трогаешь уставшую подвеску, и проблема возвращается. Кстати, если с колесами и рулевым управлением полный порядок, а дрожь никуда не делась, советую смотреть в сторону трансмиссии и тормозов. Так почему же точкой отсчета часто становится именно 90 км в час? На деле все сводится к физике. Частота вращения колеса именно на этой скорости входит в резонанс с элементами подвески автомобиля. На меньших или больших скоростях амплитуда колебаний может стихать, создавая ложное чувство исправности, в то время как дефект никуда не исчезает. А балансировка при погнутом диске и вовсе бессмысленна. Она выравнивает массы, но бессильно против геометрического яйца или восьмерки, и дрожь останется вплоть до проката.

придется носить громоздкие датчики или отвлекаться от управления. Все сенсоры интегрированы в штатные элементы салона и действуют незаметно. В рулевое колесо встроены электроды для снятия электрокардиограммы. В ремень безопасности вмонтированы сверхчувствительные микрофоны, улавливающие тоны сердца. А камеры у зеркала заднего вида анализируют микродвижения тела и изменения цвета кожи, по которым можно вычислить частоту дыхания и пульс. Дополнительно оптические сенсоры измеряют изменение объема крови в тканях, чтобы выявить аритмию. Причем все эти данные обрабатываются искусственным интеллектом в комплексе с динамикой движения. Это важно, поскольку система учится отличать учащенное сердцебиение, вызванное стрессом или физической нагрузкой, от опасной аритмии. Это позволяет избежать ложных срабатываний. Такая система сможет не только мгновенно реагировать на угрозы, например, снижать скорость или активировать аварийную остановку при внезапном ухудшении состояния, но и диагностировать на ранних стадиях такие серьезные заболевания, как болезнь Паркинсона, инсульт, инфаркты и хроническую обструктивную болезнь легких. Стоит отметить, что вся эта мощь технологий поднимает и вопрос приватности. Ведь сбор биометрических данных всегда тонкая тема, и производителям еще предстоит убедить водителей в абсолютной безопасности их личной информации. Тем не менее, похоже, мы уже стоим на пороге новой эры, где автомобиль будет заботиться о нашем здоровье даже лучше, чем мы сами.

Стоимость нового автомобиля за первый год владения может снизиться на 5-30% в зависимости от модели. Самые ходовые и ликвидные машины обычно дешевеют на 5-20%, тогда как редкие версии или авто брендов с туманным будущим в Европе теряют за год 20-30% и даже больше. Точная формула не работает из-за нестабильности рынка, скачков цен, смены модельных рядов и новых условий работы. Иногда популярные модели держат цену очень хорошо, а другие стремительно обесцениваются. Покупатели на вторичке смотрят не только на ценник, но и на будущие траты после гарантии. Если для автомобиля сложно найти кузовные детали или оптику, это сразу бьет по стоимости. Поэтому главный совет тем, кто планирует продать машину через год-два, соблюдать нормы сервисного обслуживания и хранить все заказ-наряды, даже если электронная история не ведется. Это действительно помогает сохранить остаточную цену автомобиля.

0: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 августа особые цены с Мего Дрогс. Творог Жемайтеюс 3,99. И яйца Балтикова 18 штук 2,99. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA.lv.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Когда на приборной панели автомобиля загорается контрольная лампа низкого уровня топлива, это всегда вызывает некоторое беспокойство у водителя. В голове сразу возникает вопрос, сколько еще километров сможет проехать машина без дозаправки? Давайте сегодня разберемся в этом вопросе детально. Загоревшийся индикатор низкого уровня топлива вовсе не означает, что автомобиль тут же заглохнет и остановится. В баке еще имеется определенный запас горючего, который позволяет проехать некоторое расстояние до ближайшей заправочной станции. Этот запас обычно составляет от 10 до 15% объема топливного бака. Однозначного ответа на вопрос, какое именно расстояние сможет проехать машина после включения контрольной лампы, не существует. Это зависит от нескольких факторов. Первое – конкретная модель автомобиля. Разные автомобили имеют разные объемы топливных баков и разные уровни расхода топлива. Второе – условия езды. Городская езда с частыми остановками и разгонами потребляет больше топлива, чем движение по трассе. Третье – манера вождения. Агрессивное вождение с резким ускорением и торможением также увеличивает расход топлива. Первое, что нужно сделать, это заглянуть в руководство по эксплуатации автомобиля. В нем обычно указано, сколько километров можно проехать на остатке топлива после загорания контрольной лампы. Если у вас есть бортовой компьютер, он может предупредить вас о низком уровне топлива и показать, сколько еще километров можно проехать до заправки. Если таких данных нет, можно сделать примерные расчеты. Как правило, в резерве остается от 10 до 15% объема топливного бака. В большинстве случаев это составляет 7-8 литров топлива. Конечно, этот остаток зависит от конкретного автомобиля и объема его топливного бака. Например, включение индикатора топлива в небольших городских моделях А-класса означает, что в баке остается около 4 литров топлива. Аналогичный сигнал в популярных моделях Б-класса означает, что в баке около 6-7 литров топлива. В больших кроссоверах и внедорожниках этот показатель может достигать и 12-14 литров. В среднем автомобиль может проехать от 50 до 100 километров на остатке топлива после загорания контрольной лампы. Ситуации, конечно, бывают разные, но лучше до этого не доводить. Это может вывести из строя насос. Погружной насос вообще охлаждается за счет топлива, и несложно догадаться, что будет, если его оставить без жидкости. Также на дне может скапливаться грязь. Как она оказалась в баке, это уже скорее индивидуальный вопрос к каждому владельцу, который где-то там заправляется. И все это летит по всей топливной системе. И, возможно, забивает трубки. Выводы. Подача топлива уже не такая хорошая. И в конце напомню, зимой необходимо держать топливо в баке не меньше, чем полбака, а летом немного не доливать. И в любое время года и погоду не допускать предупреждения о маленьком количестве топлива. И это применяется условие абсолютно ко всем автомобилям.

субботу ожидается дождливый день. Самые обильные осадки выпадут в западной и центральной части Латвии, тогда как Латгала достанется меньше дождей. Воздух днем прогреется до 16 градусов тепла. Предстоящий шторм может нанести наибольший ущерб Риге и западной части Видзема. Вечером в субботу в столице ожидаются порывы ветра до 30 метров в секунду, а на морском побережье до 35. Уже днем в воскресенье шторм начнет постепенно ослабевать, и скорость ветра в порывах, скорее всего, не превысит 20 метров в секунду. Предстоящий циклон уже называют необычно мощным.

электромобилей становится все больше, и вместе с этим меняются правила хорошего тона на зарядных станциях. Одна из главных проблем – водители оставляют машины подключенными уже после завершения зарядки, фактически превращая место у станции в обычную парковку. Особенно это заметно у торговых центров и на загруженных станциях. Пока один водитель ушел на обед или по магазинам, другой может стоять и ждать свободного разъема. Поэтому операторы начинают вводить плату за простой. Например, сеть Ignitis Own, работающая в странах Балтии, начинает начислять ее через 20 минут после завершения зарядки. Стоимость 10 центов за минуту, то есть 6 евро в час. В итоге час забывчивости может оказаться дороже самой зарядки. Есть и еще одна причина не сидеть у станции до 100%. Большинство электромобилей быстрее всего заряжаются примерно до 80%. После этого электроника специально снижает мощность, чтобы защитить аккумулятор. Поэтому последние 20% могут занимать непропорционально много времени. Проще говоря, первые 80% — это быстрый обед, а последние 20% — уже десерт, который почему-то подают по одной крошке. Поэтому специалисты советуют: на быстрой станции зарядите столько, сколько действительно нужно для дальнейшей поездки, а после завершения зарядки освободите место. А чтобы не бегать каждые 5 минут к автомобилю, можно использовать приложение производителя. Оно сообщит на телефон, когда нужный уровень заряда достигнут. Так что новое правило электромобильного этикета простое: зарядился, освободи место. Электричество твое, а зарядная станция общая.

В Лондоне набирает обороты необычная серия краж. Злоумышленники за секунды срывают с автомобиля Volkswagen передние эмблемы. На первый взгляд это мелкое хулиганство, но для владельцев оно оборачивается большим счетом. Один из пострадавших – водитель Tiguan. Он снял этот инцидент на видео. Двое мужчин подходят к машине, ловко снимают логотип и скрываются. Весь процесс занимает меньше 5 секунд. Однако ремонт ему обошелся более чем в 2000 евро. Причина в том, что на многих современных моделях Volkswagen эмблема – это не просто пластиковая деталь. Она служит защитным кожухом для радарного датчика, который отвечает за работу адаптивного круиз-контроля и других систем безопасности. Этот датчик – своего рода глаза автомобиля, и его нельзя закрывать металлом. Поэтому инженеры разместили его за фирменным значком. После кражи механикам приходится не только менять датчик, но и дорогостоящим образом калибровать его заново. Проблема коснулась владельцев Golf, Tiguan, Jetta и Passat определенных поколений, а также электричек ID4 и ID5. В новых машинах Volkswagen уже меняет конструкцию, перенося датчик в другое место, чтобы избежать подобных рисков. Пока же в юго-восточном Лондоне зафиксировано уже 70 таких инцидентов на 29 улицах. Что именно воры делают с похищенными датчиками, остается загадкой.

0: Годовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
1: Попасть в Лапс комплект.
2: Саня, планшеты, портативо, дато.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: В кассе Лукай выгодные цены каждый день. Офисный стол Домолетти 69,99. Компьютерный стол Домолетти 49,99. Коробка для хранения вещей Курвер 4,5 литра. Всего евро 99. Кассе Лукай. Предложения действуют в магазинах Кассе Лукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
4: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Сыр «Холландес» 1 килограмм от «Сьерра Намс» 4 евро и 99 центов. Вареная колбаса, сосиски или паштет «Пейдерейший» от «Наокотне» скидка до 30%. Марципановый батончик «Зилюкс» 40 граммов 75 центов. В магазинах «ЛАЦ» по всей Латвии.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
7: Time favorites.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Журналисты провели один очень интересный эксперимент. Ездить без превышения скорости. Возможно или невозможно? Превышение скорости – это самое распространенное нарушение правил дорожного движения. Согласно данным Национального управления безопасности дорожного движения, в 2022 году более 25% всех смертельных ДТП произошли из-за превышения скорости. Некоторые люди считают, что превышение скорости – это нормально. Для них это способ быстрее добраться до пункта назначения. Другие же считают, что превышение скорости опасно и может привести к серьезным последствиям. А сможете ли вы прожить день без превышения скорости? Это вопрос, который каждый должен задать себе. Так один американский журналист спросил сам себя, и у него хватило смелости признаться, что это практически невозможно. Вот что сказал американский автожурналист Крис Чилтон. «Я поменял простую Mazda, на которой я ездил год, на мощный Lexus. Я сразу заметил нечто, нарушающее спокойствие. Это был звуковой сигнал, который раздавался каждый раз, когда я превышал разрешенную скорость. Я решил как-нибудь покопаться в меню и найти, как выключить эту чертову штуку. Оповещение о превышении скорости у Lexus RX можно отключить через информационно-развлекательную систему, но я пока оставлю его включенным. Меня осенила мысль, могу ли я ездить хотя бы один день без звукового сигнала? В конце концов, для этого он и существует. Пока ответ отрицательный. Я не могу. Я понял, что по умолчанию я почти везде автоматически превышаю допустимую скорость. И избавиться от этой привычки оказывается непросто. Звуковой сигнал у автомобиля о превышении скорости срабатывает, даже если вы едете быстрее положенного всего на 1-2 км в час. Но я полон решимости добиться тишины в салоне хотя бы в течение одной поездки. А теперь о преимуществах непревышения скорости. Во-первых, это снижает риск дорожно-транспортного происшествия. Исследования показали, что вероятность аварии увеличивается на 60% при превышении скорости всего на 16 км в час. Во-вторых, размеренная езда экономит ваши деньги. Если вы будете соблюдать скоростной режим, то расход топлива будет ниже, ресурс двигателя, коробки и подвески станет больше, а штрафов меньше. В-третьих, езда по правилам помогает сохранить окружающую среду. Быстрая езда приводит к выбросу большего количества вредных веществ в атмосферу. Как не превышать скорость? Во-первых, если у вас есть круиз-контроль, можно установить лимит скорости. Во-вторых, можно делать остановки в пути. Если вы едете более 2 часов подряд, сделайте перерыв на 15 минут, чтобы размяться и отдохнуть. Это поможет вам оставаться сосредоточенным и снизить риск превышения скорости. В-третьих, будьте готовы к размеренной езде. Настрой многое решает. Заключение. Превышение скорости – это опасная привычка, которая есть даже у автожурналистов. Если вы хотите снизить риск дорожно-транспортных происшествий и сэкономить деньги, то избавляйтесь от нее.

Автовладельцы в Латвии рассказали, как часто снижают цену при продаже машины. Большинство, 30% водителей сказали, что уже делают это через месяц, 19% через 2 недели, 14% через неделю и 11% опрошенных будут ждать несколько месяцев. Четверть автолюбителей ответили, что никогда не скинут цену на свою машину. Рижане чаще других готовы переписывать ценник уже спустя неделю после публикации. Некоторые участники опроса связывали скорость сделки с состоянием машины. Есть группа людей, которые покупают новые автомобили в топовых комплектациях, а через 5-7 лет они отлетают максимально быстро при средней цене рынка. Но есть и те продавцы, которые раз в 2 недели на 5% снижают стоимость автомобиля, пока не продадут. Причем стартовую цену ставят чуть выше середины рыночного диапазона. Есть и те, кто считает саму затею автомобиля с продажей заранее проигрышной. Ведь продажа автомобиля, в который ты вложился, это всегда в минус. По мнению этих людей, выгоднее доездить машину до серьезного ремонта, а затем разобрать на запчасти.

На эту кнопку в автомобиле нельзя нажимать, если идет дождь или на улице слишком сыро. Многие современные водители даже не знают о назначении этой кнопки. Рассказываю, как устроена система рециркуляции воздуха в салоне автомобиля и почему при ее включении окна порой резко запотевают. Климатические установки машин имеют режим рециркуляции. При включении этого режима заслонка перекрывает поток воздуха с улицы. При этом за счет работы вентилятора в салоне создается круговое движение воздуха. Раньше для управления положением заслонки использовали специальные тяги или ползунки с тросовым приводом. На современных автомобилях большинство функций управляются при помощи электропривода. Соответственно, и включение рециркуляции производится путем нажатия кнопки. На современных автомобилях, вне зависимости от сложности устройства рециркуляции, принцип действия и правила пользования этой функцией везде одинаковы. Окна мгновенно запотевают при включении рециркуляции? Чаще всего это происходит в дождливую холодную погоду, когда разница температуры внутри и снаружи машины достаточно велика. Водитель включает рециркуляцию, и через систему воздуховодов на стекла начинает поступать хорошо разогретый воздух из салона. При попадании на холодное стекло он мгновенно превращается в частички воды, конденсат, и стекла запотевают. Предотвратить запотевание в теории может работающий кондиционер. Он подсушивает воздух. Но не всегда это оказывается достаточно для того, чтобы сохранить стекла чистыми и прозрачными. Учитывая все факторы, в дождь кнопку рециркуляции воздуха лучше не нажимать. Лишняя влажность в салоне ни к чему. Чтобы избавиться от запотевания, водители часто приоткрывают окна. Это позволяет уменьшить разницу температур внутри и снаружи автомобиля. Также рекомендуется уменьшить температуру на блоке управления климатической установкой. Используйте рециркуляцию воздуха в следующих случаях. Если впереди вас едет автобус или грузовик, может быть просто неисправный легковой автомобиль с дымящим выхлопом. В жару для более быстрого охлаждения салона сразу после включения кондиционера. Зимой для ускорения прогрева ветрового стекла из салона. Не рекомендуется пользоваться функцией рециркуляции длительное время, поскольку воздух в салоне, которым дышат пассажиры и водитель, будет спертым. Изучайте свой автомобиль и не забывайте использовать его все возможности, иначе зачем вы переплачивали за эти допы?

0: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru. Vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
3: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA LV.
4: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
5: Lidl предлагает неделю итальяму в итальянском стиле. Средиземноморский бриз возвращается. С 20 августа вяленые томаты 100 грамм, евро 99. Печенье из слоеного теста 225 грамм, 2,29. И макароны спагетти 1 килограмм, евро 69. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
6: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visu.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: katra iepirkšanās reize Rimis Kanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimis Kanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņa skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
2: Предложение супервыходных в Lidl с 22 августа. Морковь 1 килограмм 44 цента. Свиная лопатка 1 килограмм 2,79. И гранулированный растворимый кофе Royal 200 грамм 4,49. Lidl стоит того.
3: Хорошие цены в магазинах Lidl. Вареные свиные сардельки в натуральной оболочке 1 килограмм от Forever's 3 евро и 79 центов. Сметана Valmiera 15 или 20% 450 граммов 1 евро и 49 центов. Персики в сиропе Гардеган 300 граммов 2 евро и 99 центов. В магазинах Lidl по всей Латвии.
4: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Your Emporio Armani Body

0: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 августа особые цены с Мего Дрогс. Творог Жемайтиус 3,99. И яйца Балтикова 18 штук 2,99. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 12. Līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabita 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karl Faze 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €. Loterijas atļauj.

0: Pulse. Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
1: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мед, сдавай.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 17 августа. Молочный шоколад Финкаре 100 грамм 99 центов. Макароны комбина 400 грамм 69 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация lidl.lv.

0: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах «Дрогос» скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
1: Мускаршу салга вафелинч.
2: Аркафею и отладывинч.
1: Оя.
2: Салга вафелинч. Интея салга квадратинч.
3: Скаршу вафелинч.
2: Я квадратинч.
3: Салга квадратинч ун вафелес. Сасканар паузы.
4: Салга.
5: Металлолом стал мед, сдавай. Много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
6: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом стал мед, сдавай.
7: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Cintars. 2200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 rulļi. 6,99 €. Maksima.
8: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
9: LV zemot cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 €. Litrs saules puķu eļas oleos 1,79 €. 400 grami skābā krējuma baltais 99 € un kilograms nektarīnu vispār 1,79 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
10: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
11: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
12: Lidl предлагает неделю итальяма в итальянском стиле. Средиземноморский бриз возвращается. С 20 августа вяленые томаты 100 грамм, евро 99. Печенье из слоеного теста 225 грамм, 2,29 евро. И макароны спагетти 1 килограмм, евро 69. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.

0: сайте bite.lv.
1: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA.lv.

0: жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 августа особые цены с Мего Дрогс. Творог Жемайтиус 3,99 и яйца Балтикова 18 штук 2,99. Мего Дрогс для друзей дружеские цены.
2: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Yo, Emporio Armani, Baldessarini.

0: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Готов быть отличником вместе с Евроникс. Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный OLED-монитор Asus ROG Strix Tandem теперь со скидкой 20%. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
3: Размер имеет значение.
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на loteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: Lidl предлагает неделя итальяма в итальянском стиле. Средиземноморский бриз возвращается. С 20 августа вяленые томаты 100 грамм, €99. Печенье слоеного теста 225 грамм, €2.29. И макароны спагетти 1 килограмм, €69. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
1: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
3: Pārsteidzoši labs komplekts!
4: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai

0: Tas ir Bite LV Bite.
1: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 seiču tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.LV.
2: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
3: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA LV.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата санитарской здоровья с вейцаем.
5: В детском отделе Sky and More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky and More Kids, улица Донтас, 19А.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
1: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai par neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
2: Размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Готов быть отличником вместе с Euronics. Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 с процессором Ryzen 5 теперь всего за 499 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
5: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Yop, Emporio Armani, Bold.

жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.

быть отличником вместе с Euronics. Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный OLED-монитор Asus ROG Strix Tandem теперь со скидкой 20%. Узнай больше на Euronics.lv.

0: garšo viņš? Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
1: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
2: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA LV.
5: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
6: Все, что я помню.
5: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
7: Готов быть отличником вместе с Евроникс. Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 с процессором Ryzen 5 теперь всего за 499 евро. Узнай больше на Euronics.lv.

Но что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.